Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Сторожа. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня в Петербурге открывается Международный экономический форум. Главная его тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В форуме примут участие политики из 76 стран мира, пройдет более 300 деловых мероприятий. На пленарном заседании выступит президент Владимир Путин. Состоится несколько бизнес-диалогов, в том числе Россия-США, Россия-Германия и Россия-Арабский мир.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин указал на избыток вывесок на латинице в стране. Такое заявление глава государства сделал на Совете по поддержке русского языка и языков народов России. Президент предложил подумать, как решить ситуацию с брендами, цитирую, «удобоваримо для нас на нашей территории». Конец цитаты. Студенты будут изучать 4 обязательные дисциплины – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Это будет касаться всех без исключения студентов, всех форм и уровней обучения, независимо от будущей профессии. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков.
0: Туризм.
1: В общественной палате предложили освободить от туристического налога многодетные семьи. С такой идеей выступил председатель комиссии палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, данная мера будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также подчеркнет государственную поддержку семейного отдыха. Решение по этой инициативе будет предоставлено уже в этом году, добавил Рыбальченко.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининграде запущена сборка кроссоверов BMW. Производятся 3 модели – X5, X6 и X7. Это до рестайлинговой версии 2022 года, поскольку предприятие в основном использует старые складские запасы комплектующих. Кроссоверы выходят с конвейера мелкими партиями. На данный момент они предлагаются только в исполнении 30D.
2: Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Центральным мероприятием открывающегося сегодня Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание. Оно пройдет в пятницу, 5 июня. Планируется выступление президента России Владимира Путина, а также президентов Узбекистана, Танзании, заместителя председателя КНР и министра энергетики Саудовской Аравии.
0: Туризм.
1: В Турции подумывают о снижении расценок. Как сообщил РИА Новости ательер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши, турецкие ательеры готовы максимально снизить цены на отдых. Из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других курортов Средиземного моря. Юзбаши отметил, что туристы ведут себя осторожно в своих расходах на фоне экономической неопределенности.
0: Россия.
1: В Думу внесут проект об оплачиваемом отпуске для родителей в выпускной и День знаний. Как рассказал один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, они будут добиваться решения этого вопроса после выборов в следующем созыве Госдумы. Одно из любимых летних блюд россиян – окрошка, и люди активно стали искать ее рецепт в интернете. Как выяснили медиаплатформа «Фуд» и торговая сеть «Пятерочка», сезон окрошки только начался, а рецепты открыли уже более 22 тысяч раз. За весь прошлый год было 440 тысяч. Лидирующей заправкой нынче стала вода. Варианты такой окрошки пользователи смотрели почти 5 тысяч раз. Это почти вдвое чаще рецептов с квасом и в 5 раз чаще, чем с кефиром.
0: Дороги.
1: Ученые из Перми и Москвы придумали защиту для дорог, мостов и тоннелей на Крайнем Севере. Речь о новой гидроизоляции, которая сочетает в себе прочность современной полимочевины с удобством рулонных материалов. Рулонные мембраны сохраняют свои свойства при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: столько богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
14: Дорожное радио.
15: Где-то далеко.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас...

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус забал. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Центральным мероприятием открывающегося сегодня Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание. Оно пройдет в пятницу, 5 июня. Планируется выступление президента России Владимира Путина, а также президентов Узбекистана, Танзании, заместителя председателя КНР и министра энергетики Саудовской Аравии.
0: Туризм.
1: В Турции подумывают о снижении расценок. Как сообщил РИА Новости ательер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбаши, турецкие ательеры готовы максимально снизить цены на отдых. Из-за падения спроса и растущей конкуренции со стороны других курортов Средиземного моря. Юзбаши отметил, что туристы ведут себя осторожно в своих расходах на фоне экономической неопределенности.
0: Россия.
1: В Думу внесут проект об оплачиваемом отпуске для родителей в выпускной и День знаний. Как рассказал один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, они будут добиваться решения этого вопроса после выборов в следующем созыве Госдумы. Одно из любимых летних блюд россиян – окрошка, и люди активно стали искать ее рецепт в интернете. Как выяснили медиаплатформа «Фуд» и торговая сеть «Пятерочка», сезон окрошки только начался, а рецепты открыли уже более 22 тысяч раз. За весь прошлый год было 440 тысяч. Лидирующей заправкой нынче стала вода. Варианты такой окрошки пользователи смотрели почти 5 тысяч раз. Это почти вдвое чаще рецептов с квасом и в 5 раз чаще, чем с кефиром.
0: Дороги.
1: Ученые из Перми и Москвы придумали защиту для дорог, мостов и тоннелей на Крайнем Севере. Речь о новой гидроизоляции, которая сочетает в себе прочность современной полимочевины с удобством рулонных материалов. Рулонные мембраны сохраняют свои свойства при температурах от минус 60 до плюс 150 градусов. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСС «СК Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: «Альфа-Банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Хочу, хочу, хочу. Терек включает «Хочу».
16: Хочу утреннюю чашку клубники.
15: Хочу съесть сэндвич на балконе.
17: Хочу чипсика.
18: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
19: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
20: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Реклама.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Соединенным Штатам нужны уступки от Ирана, причем оформленные в письменном виде. Как сообщает ABC, президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе в рамках предварительного соглашения. По данным Axios, переговорщики Вашингтона и Тегерана уже согласовали проект меморандума. Документ предусматривает свободный проход судов по Армузскому проливу без взимания платы и разминирование вод пролива за 30 дней.
2: Россия.
1: Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в этом году составит около 955 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Как пишет РИА Новости, работающие женщины в России получают выплату на основе заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые вносил работодатель. Минприроды запустит до конца года около 60 очистных сооружений в стране. Эти проекты будут реализованы в Нижегородской, Тверской, Московской, Костромской, Ярославской областях и других регионах. Там все должны были выполнить до 2025 года, но работы пришлось отложить из-за нарушений. Речь об объектах, которые строятся и модернизируются в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». Об этом пишет «Российская газета». Продолжающиеся на Дальнем Востоке активные паводки могут завершиться только в середине июня. Об этом рассказала ведущий специалист гидромедцентра Марина Макарова. Ее цитирует ТАСС. Паводки на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири вызваны дождями и таянием снега, добавила специалист.
2: Транспорт.
1: РЖД запустили услугу по перевозке детей под присмотром сотрудников поездной бригады. По сообщению перевозчика, с 1 июня юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет могут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Рубрика «На дорожном радио».
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, что нас ждет этим летом в области закона. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Летние запреты и новые законы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с традиционных ограничений. Каждое лето с 1 июня по 31 августа действует запрет на использование шипованных шин. Этот год не стал исключением. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если хотите уточнить, то это часть 1 статьи 12.5 КАП Российской Федерации. Добавлю, летом можно ездить на всесезонных шинах, в том числе и липучках. Также летом инспекторы традиционно проверяют тонировку стекол. Штраф за нарушение норм 500 рублей. Основание – часть 3.1, статья 12.5 КАП России. Что характерно, правила действуют круглый год, но летом водители тонируют стекла более активно, спасаясь от солнечных лучей и жары. Помимо штрафа за чрезмерное затемнение, инспектор выдает предписание об устранении нарушения. Тонировку либо снимают на месте, либо собственнику вручают бумагу со сроком исполнения. Игнорирование такого предписания может привести к аресту. Кроме того, летом могут принять законопроект о повышении штрафов за шум от транспортных средств. Сейчас он составляет 500 рублей. Депутаты предлагают установить минимальный размер в виде 5000 рублей, а максимальный – 30 тысяч рублей. Что интересно, размер штрафа планируют высчитывать в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Для контроля нарушений будут внедрять сертифицированные комплексы шумомеры «Эфир». Они умеют точно определять в потоке чрезмерно громкие машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: тебе.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Сегодня мы с вами совершим небольшое, но яркое путешествие. Мы едем в Тулу и Ясную Поляну, а нашим проводником станет стильный городской кроссовер Soviz S07. Раннее утро. Мы выезжаем из Москвы по трассе М2 Крым. Первое, что замечаешь в S07 – тишина. Даже на скорости в салоне можно разговаривать в полголоса. Смартфон уже подключен к мультимедиа, навигатор проложил маршрут, климат-контроль разделен на зоны. Остается просто ехать и наслаждаться дорогой. Пара часов, и мы в Туле. Пряничный аромат здесь, кажется, чувствуется уже на подъезде к городу. Сначала идем гулять. Тульский Кремль, набережная, музей самоваров. Припарковаться в центре на Soviz S07 – не проблема. Камеры кругового обзора и компактные габариты превращают любой пятачок в удобное парковочное место. Но главное ждет нас в 15 километрах от города – Ясная Поляна. Это не просто усадьба, а место силы, значимое для всей России. Здесь, среди вековых аллей и знаменитого Яблоневого сада, Лев Толстой писал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Здесь время замедляется. И Soviz S07 удивительно точно ложится в этот ритм. Плавный ход, мягкие кресла, панорамная крыша, сквозь которую льется свет. Мы просто едем по окрестным дорогам, слушаем тишину и ловим себя на мысли, что машина способна добавить поездке уюта. Обратный путь уже в сумерках. Светодиодная оптика отлично освещает дорогу, адаптивный круиз-контроль держит дистанцию. Расход топлива приятно удивляет, пассажиры дремлют, и кругом спокойствие. Знаете, за это мы и любим путешествия.
0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
9: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка» в кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Реклама. Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли – реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК Статусовал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожный.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Дорожное радио.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет новая песня группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Реклама.
2: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника «Ортомедцентр». Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самукиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Верните себе энергию. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио представляет.
4: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка» в кино с 4 июня, 12+.
5: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как туристов знакомят с оленеводством на Ямале, когда презентуют новый тур по Чуйскому тракту и где в Азии искать уединенные пляжи. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Реклама.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Апал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как туристов знакомят с оленеводством на Ямале, когда презентуют новый тур по Чуйскому тракту и где в Азии искать уединенные пляжи.
3: Поехали!
2: Кослание Аргиши и Авки. Туристы на Ямале, знакомясь с укладом жизни оленеводов, узнают не только смысл этих слов, но и опробуют все это на практике. Косланием называют процесс кочевания. Аргиш — это караван из оленьих упряжек, а авками зовут прирученных оленей. Как сообщает Интерфакс, в Ямало-Ненецком автономном округе организовали круглогодичный этнографический тур, в ходе которого его участники кочуют по тундре и ухаживают за оленями. Летом – путешествие с места на место, разбивка чума, сбор дикоросов. По осени туристов будут знакомить с особенностями зимней и летней одежды кочевников. Зимой – перегонка тысяч оленей через Обскую губу и празднование Дня кочевника. Весенняя пора знаменуется большой перекочевкой на летние пастбища и началом кослания. Не забудут и про авок. Участников тура научат бережно ухаживать за ручными оленями. Каждая экспедиция продолжается 8 дней.
1: На дороге.
2: Автопутешественников на Чуйском тракте год от года все больше. Поэтому Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай, по которым проходит трасса, решили создать двухдневный туристический маршрут по дороге Р-256. Проект пока на стадии задумки. Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, новый большой маршрут через весь Алтай представят к 2027 году.
1: Отдыхаем!
2: В Азии, несмотря на густонаселенность, еще пока есть немноголюдные уголки, где можно отдохнуть в природной тишине и безмятежном покое. И вот вам навскидку 4 такие локации. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, десятки диких безлюдных пляжей с чистейшей водой и высокими скалами можно встретить на острове Сумба в Индонезии. Пляжный отдых, культура и приключения – это визитные карточки островной провинции Ромблон на Филиппинах. Уединенный вьетнамский остров Фукуй дарит немногочисленным отдыхающим красоту первозданной природы, кристально чистую воду и удивительный вулканический ландшафт. Славится расслабляющей атмосферой остров Тансай на юге Камбоджи.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Хочу. Берег включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
7: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какую песню представил Кирилл Туриченко. Какое радостное событие произошло в семье Ирины Круг. А также узнаем, какого рациона придерживается Надежда Бабкина. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
1: На днях в семье Ирины Круг произошло важное и радостное событие. Ее сын Александр женился. Ранее певица рассказала, что всю подготовку к торжеству сын взял на себя, не прибегая к посторонней помощи. Официально Александр и Ульяна стали супругами еще прошлым летом. А спустя год состоялось долгожданное свадебное торжество, которое прошло в живописном загородном месте в окружении родных и друзей. Конечно, молодой артист поделился эмоциями. «Теперь начинается наша семья, начинается род Кругов. И начинается он именно с нас». Он также отметил, что Ульяна взяла его фамилию, а вместе они настроены построить крепкую и по-настоящему счастливую семью. Народная артистка России Надежда Бабкина в 76 лет остается невероятно энергичной и активной. Певица много работает, выступает с концертами, участвует в телевизионных проектах и играет на сцене театра, в котором является художественным руководителем. Несмотря на плотный график и постоянную занятость, артистка не придерживается строгих диет. В одном из интервью Бабкина призналась, что считает важным получать удовольствие от жизни и не отказывать себе в маленьких радостях. «И конфетку могу съесть, и не одну. Кушать надо тоже с радостью, с аппетитом, с удовольствием. А если удовольствия нет и радости нет, хочется лечь, то и не кушаешь ничего», – поделилась артистка. При этом Надежда Бабкина неоднократно отмечала, что старается сохранять активный образ жизни, ведь именно движение, любимая работа и позитивный настрой помогают ей оставаться в хорошей форме.
0: Премьера.
1: Кирилл Туриченко представил свою новую летнюю песню «Люблю, куплю, поедем» на волнах Дорожного радио. Предлагаю послушать ее прямо сейчас.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Сегодня мы с вами совершим небольшое, но яркое путешествие. Мы едем в Тулу и Ясную Поляну, а нашим проводником станет стильный городской кроссовер Soiz S07. Раннее утро. Мы выезжаем из Москвы по трассе М2 Крым. Первое, что замечаешь в S07 – тишина. Даже на скорости в салоне можно разговаривать в полголоса. Смартфон уже подключен к мультимедиа, навигатор проложил маршрут, климат-контроль разделен на зоны. Остается просто ехать и наслаждаться дорогой. Пара часов, и мы в Туле. Пряничный аромат здесь, кажется, чувствуется уже на подъезде к городу. Сначала идем гулять. Тульский Кремль, набережная, музей самоваров. Припарковаться в центре на Soiz S07 – не проблема. Камеры кругового обзора и компактные габариты превращают любой пятачок в удобное парковочное место. Но главное ждет нас в 15 километрах от города – Ясная Поляна. Это не просто усадьба, а место силы, значимое для всей России. Здесь, среди вековых аллей и знаменитого Яблоневого сада, Лев Толстой писал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Здесь время замедляется. И Soiz S07 удивительно точно ложится в этот ритм. Плавный ход, мягкие кресла, панорамная крыша, сквозь которую льется свет. Мы просто едем по окрестным дорогам, слушаем тишину и ловим себя на мысли, что машина способна добавить поездке уюта. Обратный путь уже в сумерках. Светодиодная оптика отлично освещает дорогу, адаптивный круиз-контроль держит дистанцию. Расход топлива приятно удивляет. Пассажиры дремлют, и кругом спокойствие. Знаете, за это мы и любим путешествия.
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио представляет.
4: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка» в кино с 4 июня. 12+.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом в ходе проведения Петербургского экономического форума рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. По его словам, сроки проведения конкурса уточняются, однако Россия примет в нем участие. Напомню, первое возрожденное «Интервидение» прошло в столичном регионе 20 сентября прошлого года. Дорожное радио стало официальной радиостанцией конкурса. Россию тогда представлял певец «Шаман». Он попросил жюри не оценивать его выступление по законам гостеприимства. Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
0: Россия.
1: Также стало известно, что в национальном мессенджере Макс появится бесконтактная оплата. Соответствующий меморандум был подписан на полях Петербургского экономического форума. Новый сервис на основе национальной системы платежных карт встроит в мессенджер в формате мини-приложения. Совет Федерации одобрил ряд законопроектов. В частности, сенаторы втрое до 30 дней сократили для трудовых мигрантов срок прохождения обязательного медосвидетельствования. Медицинские заключения станут вносить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Также за подделку документов об отсутствии опасных инфекций, в том числе ВИЧ, вводится уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Иран и США обменялись ударами. Корпус стражи Исламской революции Ирана нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. В ответ американские войска атаковали иранский военный объект на острове Кешм в Ормузском проливе. Отмечается, что это самое серьезное нарушение режима прекращения огня между США и Ираном с начала апреля. Мирные переговоры между Соединенными Штатами и Тегераном, которые ведутся через посредников, результатов пока не принесли.
0: Транспорт.
1: Росавиация сняла ограничение с летного сертификата авиакомпании «Азур Эйр». Ограничения, напомню, ввели почти 3 месяца назад после серии технических неисправностей, задержек и отмен рейсов. Теперь воздушный перевозчик устранил замечания, и 6 из 9 его самолетов возвращаются к полетам. Еще у 3 лайнеров нашли отклонения в параметрах двигателей. Авиакомпания «Азур Эйр» заверила, что летняя программа полетов изначально формировалась на 6 воздушных судов, поэтому отмен рейсов из-за временного сокращения ее флота не планируется.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperevol.ru. Не является публичной офертой.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
7: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
8: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
10: Дорожное радио.
11: Я куплю тебе дом у пруда.

угадаем с тобой самому.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия намерена сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для своих граждан. Такое сообщение Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России прозвучало на Петербургском экономическом форуме. По данным ведомства, сейчас без виз граждане России не могут посетить только 6 из 33 государств Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.
0: Россия.
1: Правительство упростило уничтожение просроченных продуктов. Согласно новому постановлению, изъятые из продажи товары с истекшим сроком годности или с явными нарушениями качества, магазины и торговые сети смогут утилизировать без проведения дорогостоящих экспертиз. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют или перевозят продукты питания. Нововведение не распространится на некачественное зерно, для него действуют отдельные правила, уточнила «Парламентская газета». На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние полтора месяца. Предыдущие взрывы такого высшего уровня X фиксировали 24 апреля. При этом ученые лаборатории «Солнечной астрономии» Академии наук отметили, что объективные средства контроля выбросы плазмы пока не подтверждают. Поэтому магнитосфера Земли в целом остается спокойной. Вероятность возникновения геомагнитных возмущений в четверг астрономы оценили в 40%, а возможность возникновения магнитных бурь в 30 с небольшим процентов. Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, так же, как историю, основы российской государственности и философию. Также ведомство увеличит количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году. Традиционно больше всего их придется на инженерно-технические, педагогические и медицинские специальности.
0: Транспорт.
1: На Петербургском международном экономическом форуме прошла премьера обновленного флагманского седана Aurus Senat. Автомобиль получил новую решетку радиатора, фары, бамперы, задние фонари и внутрисалонные изменения. У длинной версии модели Senat теперь нет промежуточной вставки между дверей, вместо нее удлиненные двери и дополнительное окошко. Стоимость такой версии начинается от 117 миллионов рублей, передает агентство РБК.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Возможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама. Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещения и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Новоселье! Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ИЗСК» статус «Запал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: ОК представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикати? Тело слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Терек включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков.
3: Но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника «Ортомедцентр». Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом в ходе проведения Петербургского экономического форума рассказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. По его словам, сроки проведения конкурса уточняются, однако Россия примет в нем участие. Напомню, первое возрожденное «Интервидение» прошло в столичном регионе 20 сентября прошлого года. Дорожное радио стало официальной радиостанцией конкурса. Россию тогда представлял певец «Шаман». Он попросил жюри не оценивать его выступление по законам гостеприимства. Победителем «Интервидения» стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
0: Россия.
1: В рамках Петербургского международного экономического форума ВТБ заявил о запуске нового цифрового сервиса. Теперь зарплатные клиенты банка смогут получить доступ к зарплате в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя. Главное преимущество услуги – отсутствие процентов. Стоимость каждого использования сервиса – 399 рублей, а количество обращений не ограничено. Использованные средства и плата за услугу автоматически удерживаются со счета пользователя в день официальной зарплаты. А для клиентов ВТБ, достигших золотого уровня, первые 4 запроса будут бесплатными. Студентов всех российских вузов ждут изменения. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рассказал, что к обязательным для изучения всеми студентами предметам добавят русский язык. Его будут преподавать во всех вузах, независимо от формы и уровня обучения, так же, как историю, основы российской государственности и философию. Россия намерена сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для своих граждан. Такое сообщение Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел России прозвучало на Петербургском экономическом форуме. По данным ведомства, сейчас без виз граждане России не могут посетить только 6 из 33 государств Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. В российском МИДе отметили, что не гонятся за цифрами, однако конечная цель – сделать Латинскую Америку полностью безвизовой. Возрожденная «Волга» представила в Петербурге свой флагманский кроссовер К50. Этот автомобиль с полным приводом планируют оснащать мотором в 238 лошадиных сил. Собирать «Волгу» К50 будут в Нижнем Новгороде на бывшем заводе Volkswagen. Как отмечает агентство РБК, внешняя новинка напоминает китайский «Джили Манджаро».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperevol.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Эшка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
1: Дорожное радио.

0: Ставрополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Летние запреты и новые законы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с традиционных ограничений. Каждое лето с 1 июня по 31 августа действует запрет на использование шипованных шин. Этот год не стал исключением. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если хотите уточнить, то это часть 1 статьи 12.5 КАП Российской Федерации. Добавлю, летом можно ездить на всесезонных шинах, в том числе и липучках. Также летом инспекторы традиционно проверяют тонировку стекол. Штраф за нарушение норм 500 рублей. Основание – часть 3.1, статья 12.5 КАП России. Что характерно, правила действуют круглый год, но летом водители тонируют стекла более активно, спасаясь от солнечных лучей и жары. Помимо штрафа за чрезмерное затемнение, инспектор выдает предписание об устранении нарушения. Тонировку либо снимают на месте, либо собственнику вручают бумагу со сроком исполнения. Игнорирование такого предписания может привести к аресту. Кроме того, летом могут принять законопроект о повышении штрафов за шум от транспортных средств. Сейчас он составляет 500 рублей. Депутаты предлагают установить минимальный размер в виде 5000 рублей, а максимальный – 30 тысяч рублей. Что интересно, размер штрафа планируют высчитывать в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Для контроля нарушений будут внедрять сертифицированные комплексы шумомеры «Эфир». Они умеют точно определять в потоке чрезмерно громкие машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Росавиация сняла ограничение слетного сертификата авиакомпании «Азур Эйр». Ограничения, напомню, ввели почти 3 месяца назад после серии технических неисправностей, задержек и отмен рейсов. Теперь воздушный перевозчик устранил замечание, и 6 из 9 его самолетов возвращаются к полетам. Еще у 3 лайнеров нашли отклонения в параметрах двигателей. Авиакомпания «Азур Эйр» заверила, что летняя программа полетов изначально формировалась на 6 воздушных судов, поэтому отмен рейсов из-за временного сокращения ее флота не планируется. Совет Федерации одобрил ряд законопроектов. В частности, сенаторы втрое до 30 дней сократили для трудовых мигрантов срок прохождения обязательного медосвидетельствования. Медицинские заключения станут вносить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Также за подделку документов об отсутствии опасных инфекций, в том числе ВИЧ, вводится уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Жителям и гостям Крыма теперь проще будет найти топливо. Власти запустили интернет-карту с актуальными данными о наличии бензина, солярки, пропана и метана на заправках полуострова. Также указаны способы оплаты – наличными, талонами или топливными картами. В Севастополе тем временем вновь открыта свободная продажа бензина на большинстве заправок, однако с ограничением не более 20 литров на машину. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. Правительство продлило эксперимент по апробации правил въезда в Россию. Он должен был завершиться 30 июня, но теперь будет действовать еще 1,5 года, до начала 2028-го. В рамках этого эксперимента, напомню, на основных пограничных переходах, включая московские аэропорты, у иностранных граждан собирают биометрические данные. Также кабинет министров вдвое увеличил срок, в течение которого в России могут находиться дальнобойщики из Грузии и стран СНГ.
0: Транспорт.
1: «АвтоВАЗ» представил на Петербургском экономическом форуме обновленный внедорожник «Лада Нива Legend». Машина получила кондиционер с салонным фильтром, центральный замок, унифицированный с моделью «Лада Гранта» руль. На «Ниве» впервые установили фронтальную подушку безопасности водителя и вентилируемые передние тормозные диски. Также «АвтоВАЗ» продемонстрировал кроссовер «Лада Азимут» в новом синем цвете и один из первых экземпляров легендарной «Копейки» 70-го года выпуска.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клевер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Летние запреты и новые законы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с традиционных ограничений. Каждое лето с 1 июня по 31 августа действует запрет на использование шипованных шин. Этот год не стал исключением. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если хотите уточнить, то это часть 1 статьи 12.5 КАП Российской Федерации. Добавлю, летом можно ездить на всесезонных шинах, в том числе и липучках. Также летом инспекторы традиционно проверяют тонировку стекол. Штраф за нарушение норм 500 рублей. Основание – часть 3.1, статья 12.5 КАП России. Что характерно, правила действуют круглый год, но летом водители тонируют стекла более активно, спасаясь от солнечных лучей и жары. Помимо штрафа за чрезмерное затемнение, инспектор выдает предписание об устранении нарушения. Тонировку либо снимают на месте, либо собственнику вручают бумагу со сроком исполнения. Игнорирование такого предписания может привести к аресту. Кроме того, летом могут принять законопроект о повышении штрафов за шум от транспортных средств. Сейчас он составляет 500 рублей. Депутаты предлагают установить минимальный размер в виде 5000 рублей, а максимальный – 30 тысяч рублей. Что интересно, размер штрафа планируют высчитывать в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Для контроля нарушений будут внедрять сертифицированные комплексы шумомеры «Эфир». Они умеют точно определять в потоке чрезмерно громкие машины. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91